кампейн, фильтата тегак. Мисви валко, маита умте, салвегак. На земфа ину вадин, на земфа ину вадин. Канефа матра зукте, на земфа фатке умфа стакн. Анен дзайна масна, мис сава, че зава глуза. Мис манец келике, мис интенгна, фукс луз. Нянтен, ефа симба симбам, зон фяга муннан. Пунна, ефа вала, ка садин, сасене лозан гум гум. Ма ту ме пенца ка не дал, ме пенца ка кун фи, ка са чини фьене, не фа ласа ади, ласа ади лик.